0: Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервиса.
0: Да, 100!
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
3: Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Цена действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

На пятой странице руководства к автомобилю у вас есть расписание движения автобусов. If you don't like something,

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Record. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

с дедом смеялись до потери пульса. Он выиграл.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: С одной стороны, мне не хочется вставать с кровати, а с другой стороны, стена.
1: 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets in

0: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ СКГ».

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: разная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Электронная

0: Рекорд. Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Рекорд Суперчарт. Рекорд. Реклама.
2: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Рекорд.

0: Record. Реклама. Премиальный дом SkyPark от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. SkyPark. Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина. 116-784-739-2130.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

теннисе побеждает тот, кто первым успеет поднять руку рефери после матча.

0: Рекорд. Реклама.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. Джилэнд – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Дэнс лето!
12: На рекорде.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: час.
1: Лето.
2: На рекорде.
3: На семейной фотографии мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: Рекорд. Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Диджей Мэг, Грув, Фил и многие другие. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
4: В ленте.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
8: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
14: ООН «Стомарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Cooper.ru/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Рекорд.

0: знает, как отписаться от рассылки на оплату коммунальных услуг.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сливочное масло «Крымская фирма». Это все мое, родное.
3: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. We'll be right back.

0: новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Akinfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Рекорд. Реклама.
1: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-krimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru.

0: Цена на модель Тенет 8 комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
4: We'll be right back.

0: Record. Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Джейм Филипп. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья! Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в суперчарт номер 945. Это главный танцевальный чарт страны. Каждую субботу в 15:00 мы отслушиваем самые крутые композиции этой недели. И у нас продолжается история с ВК-фестом. На прошлой неделе это был Санкт-Петербург. От себя хочу сказать огромное спасибо всем, кто был вместе с нами, кто поддержал, кто приехал, кто отдыхал, кто веселился, кто был, в конце концов, на моем выступлении в 21:00 на сцене Радио Рекорд. Теперь мы перемещаемся в Нижний Новгород. Сегодня на Стрелке проходит ВК-фест, и впервые в городе гремит электронная сцена Радио Рекорд. У нас очень крутые музыканты, лайнап есть на сайте radiorecord.ru, изучайте. Если вы идете на ВК-фест, обязательно загляните на самую прогрессивную площадку, сцену Радио Рекорд. Ну и, конечно же, заряжайтесь летним музыкальным настроением. А мы возвращаемся к суперчарту. Здесь 33 самые популярные композиции этой недели, и открывает наш чарт на 33-м месте дуэт Робин Шульц и Барбс с синглом Better Times. Он опускается на две позиции.

0: культовому рэп-гимну 90-х новое классное звучание. Композиция под названием «It's a fine day». Далее 28 место, не менее легендарный Алан Уокер с композицией «Broken Strings».
1: Рекорд Суперчарт, 28 место.

0: звучала третья новинка этой недели. Свежак от Алесса и One Republic под названием In Your Eyes. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Beach Party.

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
2: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: диджеем Филом.
1: С вами диджей Фил, и это Радио Рекорд и 945 выпуск главного танцевального чарта страны. 25-я строчка. Впереди проверенный временем музыкальный союз снова в деле. Главные диджеи планеты Дэвид Гетта и неподражаемая Биби Рикса представляют свой новый сингл Sad Girls. Грустные девчонки. Трек, который 2 года ждал своего часа на флешке у Гетты и наконец-то взрывает мировые хиты.

0: вовсю шазамит по всему миру. Голос официального гимна Евро-2024 певицы Леони и британский вокалист Кэллом Скотт записали совместный бенгер под названием «Stay». И перед тем, как мы окунемся в двадцатку лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место. Робин Шульц и Барбс. На 32-м свежак от Эйв. Тридцать первое место. Мартин Гаррикс и Эд Ширан.

29-е. Свежак от Пульс Драйвера и Save the Soul. На 28-м Алан Уокер. 27-е место. Армин ван Бюрен и Арджи. На 26-м Свежак от Олеса и One Republic. На 25-е место. Бибери

23 место занимает Бабина и Маркус Дилин. На 22-м Фишер.

российские диджеи, а также зарубежные гости Ален Вос, Ронский Спид и супер-аплифтер Рэм. Ждем всех в гости! Фестиваль-трансмиссия «Портал». 16 октября Москва, Вики Стадиум. 7 ноября Питер, Temple of Dir. Кстати, есть возможность урвать билеты по акции «Ранние пташки». Просто заходите сейчас на transmissionfest.ru и приобретайте билеты до 14 июля. Категория 18+. Ну а мы возвращаемся к суперчарту. Подошли к 20-й строчке, а здесь Sony Federa и D.O.D. с трек

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
7: Рекорд Суперчарт.

0: чарт на рекорде продолжается. Только что прозвучал трек с 14 места от итальянского продюсера Маттео Миллери, более известного как Anima. Совместно работал с артистом Джорджи. Очень мелодичная и приятная работа под названием Beautiful. Далее на 13-й строчке проект Anotor и 54 Ultra с работой Talk to You. Ребята переместились на 4 строчки вверх за прошедшую неделю.
1: Рекорд Суперчарт. 13

0: Рекорд. Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: чарта рекорде. С вами Фил, и это было 11 место. Композиция под названием «Embers» от Робина Шульца, которая поднялась на одну строчку вверх за прошедшие 7 дней. И мы вплотную добрались до десятки лучших, но сейчас давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Sony Fodera и D.O.D. На 19-м Don Diablo и Wiz Khalifa. Восемнадцатое место. Кельвин Харрис.

На 11-м Робин Шульц. У нас продолжается рекорд суперчарт, и только что были композиции второй десятки, а теперь самые горячие треки этой недели. 10-е место, здесь Эбон с композицией «Hollow».

0: что, друзья, только что озвучало второе место. И это Avalon Rockstan с композицией Vertigo. Проект-коллаборация двух ярких музыкантов. Avalon — это амстердамский вокалист и продюсер. Номинант, кстати, на премию Грэмми, получивший всемирную известность благодаря совместным хитам с Армином Ван Бюрном. Ну а Rockstan — это один из самых перспективных продюсеров Германии. Надеюсь, теперь вам стало понятно, кто это такие. И перед тем, как мы узнаем, кто же оказался на первом месте, давайте вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Эбон, 10 место. Ербокс на 9. Кунгс, 8. Тиесто и Брайан и Грейс, 7. На 6 Боб Синклар и Кайза. 5 позиция «Медуза». На 4 Глеб Филипченков, Джипул и Джим Бисквит. Третье место. Биби Рикс и Фейтлесс.

становится французский диджей Хюгель с композицией «Moving to the Sun». Трек записан при участии легендарной Ultranate, ну или Ultranate, кому как удобнее. Ребята двигаются к солнцу и занимают первые места не только в суперчарте, но и в других хит-парадах. В общем, трек получился действительно крутым. Ну а я напомню, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу «Суперчарты». Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. А еще оставайтесь сегодня с Рекордом, потому что

Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Дэнс лето
3: на рекорде.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

live through this. What comes next will be marvelous.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Новый трек на рекорде.
2: Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record remake.

0: Рекорд. Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
1: Только 2?
2: О, как раз еще и самоката привезли.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+. Рекорд.

дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: ТОП-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный. Сегодня суббота, а это значит, что настало время Рекорд Клаб Чарта, чарт, в котором мы собираем самые крутые клубные хиты за эти 7 дней. Начинаем. 30 место, новинка, Дэнни, In The Night.

На 21 месте Green Velvet, Laser Beams. Далее открывает двадцатку сильнейших наш соотечественник вместе с другими нашими соотечественниками с Funky Tunes. А первый соотечественник Шапов. Песня называется Wild

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. У нас есть такая рубрика, и прямо сейчас мы послушаем, конечно же, Prodigy.

Господа, делайте еще громче, мы добрались до тройки сильнейших. Открывает ее пластинка MK Zone. Далее на втором месте, прибавив аж 13 позиций, разместился Disco Lines Push It. Именно его мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое победное место сегодня врывается Camel Fat So Good. Собственно, на прошлой неделе тоже был Camel Fat, поэтому он уверенно вот эту вершину держит и никого не пускает. Ну, а на этой замечательной ноте я, диджей Димиксер, прощаюсь с вами ровно на неделю, и увидимся мы с вами в эту же прекрасную

при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». А вообще, если были и в других городах на ВК-фесте, также рассказывайте, очень интересно узнать. Друзья, ну и не забывайте отправлять ваши приветы. Для вас работают наши мессенджеры. Буквально через несколько минут будут зачитывать все самое лучшее. Это все шоу «Вечеринка Рекорд Пати». Делаем громче.

0: Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. И вот пишет нам чесночный баунти, однако, да? Привет всем в студии и вне. Очередные выходные в компании Виолетты и любимой радиостанции. Всем отличного настроения, времяпрепровождения и погоды. Отдельный привет Наденьке из ЕКБ. Родная, ты пропустила столько эфиров с моими приветами. Надеюсь, очень скоро послушаем их вместе. Жду, скучаю, обнимаю, друзья из чата, всех обожгаю. Виолетта, жги, спасибо, будем. Виолетта, привет из Перми, хочу передать привет Сильверу, пусть у него все сложится в жизни. Также привет передать хочу Виктору Комлеву, Евгению Юрчу. Желаю всем хорошо провести выходные, а не то, что я приболел, лечусь. А тебе, Виолетт, хорошо провести эфир. Марат, крепкого здоровья, да и всем вам, дорогие наши слушатели. Виолетт, добрый вечер, хочу передать привет моей семье, маме, брату Алексею, его супруге Марии и их любимой доченьке Виктории, которой сегодня исполнился 1 год и месяц. Даня, сынок, привет тебе большой и спасибо за твою отзывчивость. Ну и, конечно, моему любимому мужу, который сейчас работает, спасибо большое, это Надюшка Чиндина. Если и вы, друзья, желаете передать ваши приветы, welcome, welcome, наши дорогие. Это все шоу Рекорд Пати, мы двигаемся дальше.
1: Рекорд Пати.

0: давайте переходить к вашим посланиям. Пишет Михаил просто. Всем привет, Виолетта, тебе большой привет. Давно я что-то здесь не был, ничего не строчил. Ну что, юг и Питер здорово тряхануло, грозой, а до нас не дошло. Народ отдыхает, а у нас на базе полный биток людей. Все здорово, всем хороших выходных. Да, Михаил, спасибо, у нас тоже тут так все здорово, так все громыхает и полыхает, и, в общем, сияет так, как надо. Вот Лидия пишет, Виолетта, привет из Боровичей.
1: Нравится музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7. На сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.
0: Лидия передает привет любимой большой семье Алексею, Надежде, Марии, Виктории, Данилу, Светлану и любимому зятю Михаилу. Пусть все будет у вас хорошо, живите на позитиве и не заморачивайтесь по мелочам. Или давайте по-другому, как говорит наш коллега Тим Вокс, живите на позитиве. Вот так даже лучше. Жизнь хороша, когда живешь не спеша. Пишет Лидия и передает еще и спасибо. Валерий пишет. Привет, Рекорд, Виолетта. Передаю привет моей родной семье, моим близким друзьям. Желаю всего самого отличного отпуска. И будьте всегда здорово. Я вас очень люблю и ценю. Уважение. Спасибо, что вы есть. И еще вот от Сильвера есть такое послание. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Виолетта. Добрый вечер, слушатели Рекорда. Начну с приветов. Огромный привет и мое уважение Виктору, Женьке с Калуги и, конечно же, Марату из Перми. Но главное мое обращение сегодня будет в Ростов-на-Дону. Аля, моя маленькая девочка, признаю, я был неправ. Много ошибок совершил, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вспомни все то, что происходило, когда мы были вместе. Мы были счастливы. Так может, не стоит все рушить? Твой пират. Аля, ну прислушайся, прислушайся. Такой мужчина, вот правда. Но такие слова, мне кажется, не часто посылают и адресовывают. Так что, Аль, давай, все в ваших руках. Это все шоу Рекорд Пати. Друзья, я напомню, что также и вы можете отправить свое послание при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Жду их прямо сейчас, а зачитаю уже совсем скоро. Это Рекорд Пати. Мы двигаемся.

Новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта. Ближайшие два часа будем вместе с нами. Это все шоу «Рекорд Пати». Давайте почитаем ваши приветы и послания. Вот пишет Полина. Виолетта, приветик из Вологды. Я передаю вам привет и всем ведущим. Передайте привет моей сестре Катюшке и маме Светлане. Люблю и обнимаем. Пишет Валентин. Виолетта, огромный тебе привет от семьи фермеров. Сегодня день рождения сына Дениса. У нас трое детей. Мы всей большой семьей хотим через ваше радио поздравить Дениса и пожелать ему безмерного счастья, успеха во всех начинаниях, душевного спокойствия и большой удачи. А мы всей командой Рекорда присоединяемся. Пишет Александр. Привет, Рекорд. Привет, Виолетта. Я на связи. Передаю привет всем, кто пережил грозу. Да будет завтра жаркое воскресенье. Передаю привет одному постоянному слушателю радио Рекорд, моему хорошему другу Семену Шишкину из Соснового Бора. И еще пишет Алексей. Привет. Вот у нас-то громыхает. А вот да, Леша. Ну вот так вот пока что. Это все шоу «Рекорд Пати». Друзья, мы двигаемся дальше. Присоединяйтесь и вы.

друзья, меня зовут Виолетта, и давайте передавать ваши приветы. Вот пишет пионер. Привет из Камызяка. Хочу признаться в любви к своей жене Ольге и моим малышам Вике и Максиму. Я вас люблю, рекорд, вы лучшие. Это Евгений. Просто леди пишет привет всем, хороших выходных. Доброй ночи, любимый рекорд. Передаю привет и поцелуйки своим любимым чатланам. Чесночному Баунти, Светке Багире, Ксю, Наде, Тоше и всем-всем-всем, кого я знаю и люблю. Особенно мужу Юрочке. Спасибо тебе, мой сладкий, за такой чудесный уикенд. Всем доброго позитива, отличного настроения, которое из вечерних сумерек перейдет в отличное утро и предстоящий день. Любите и будьте любимыми. Миру мир, а нам пломбир. Абсолютно точно. И еще вот Полина пишет от Александра. Виолеточка, передай привет моему другу Александру Абрамову из города Череповец. Он отдыхает сегодня, пусть бережет свой панцирь и много не пьет. Вот так. И давайте еще вот Александр пишет. Передаю привет всем, кто пережил грозу. Да будет завтра жаркое воскресенье. Да будет, друзья, да будет все так. Отправляйте еще больше ваших приветов и посланий при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати. Мы двигаемся дальше.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

пожаловать. Друзья, напомню, для вас работает наш телеграм-канал Радио Рекорд и наш чат мобильного приложения Рекорд. Всем привет! Можно, пожалуйста, передать привет своему самому любименькому человеку Михаилу Кузовлеву, что я его очень сильно люблю, хочется сказать, ты мой родной. Замечательно, еще... Можно ли передать привет вейкаперам, крему с хрустом, отпускникам, юмористам нашим? Ну, конечно, можно. И всем тем, кто вместе с Рекордом дарит нам настроение и свои музыкальные шедевры. Передаем с удовольствием. Передаем привет нашим дорогим цветочным феям Жене, Наде и Ксюше из солнечного Майами. Крутите розы быстрее. Это Александра. И еще доброй ночи, Радио Рекорд. Прошу передать привет Денисенко Лехе от города героя Ленинграда. Передаем. И еще Светлана вот пишет: спасибо всем за то, что подарили мне такое общение. Всех люблю. Целую. И еще, Виолетта, передай привет Валентину Нечаеву и Павлу Мурину. Они сейчас на работе. Пусть много леса не валят, а идут отдыхать и пить квас. Ну, а почему бы и да. Друзья, напомню, что буквально через несколько минут стартует рубрика «Краш-тест», в которой мы будем знакомиться, общаться, находить свою вторую половинку и проверять вашу совместимость с помощью нейросетей. Поэтому оставайтесь с нами. Дальше интересней и еще музыкальней. Это все шоу «Рекорд Пати». Делай громче прямо сейчас.

заключительный час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! У нас стартует рубрика «Краш-тест». Рубрика, в которой мы с вами знакомимся, общаемся, находим свою вторую половинку и проверяем совместимость при помощи нейросети. Что же надо сделать прямо сейчас? Вы можете переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывать о себе, прикреплять фотографию, может быть, какой-то интересный факт о себе, также пишите. И если вы хотите выиграть наш фирменный мерч, а также поучаствовать в рубрике «Краш-тест», созвониться с какой-либо интересной дамой, а если вы и есть та самая девушка прекрасная, напишите к нам в чат мобильного приложения «Рекорд» свой мобильный телефончик и как вас зовут. Непременно вам наберу, молодые люди и девушки, прямо сейчас оставляйте ваши телефончики. Я побежала набирать, если вы в поиске отношений, в поиске новых знакомств, интересных людей, добро пожаловать. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

продолжается наша вечеринка шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья, меня зовут Виолетта, и прямо сейчас перехожу в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Там мы с вами знакомимся, общаемся, находим свою вторую половинку и участвуем в рубрике «Краш-тест». Что за рубрика такая? Рубрика, в которой вы можете выиграть наш фирменный мерч, а еще и проверить совместимость с нашими слушателями при помощи нейросетей. Для этого вы можете отправить свой мобильный телефон в наш чат мобильного приложения «Рекорд», и я непременно с вами свяжусь. Ну а пока давайте почитаем анкеты. Ваш смелый, вот пишет Валерий, привет позитивным девушкам. Мне 35, холост, стараюсь быть в хорошем настроении, несмотря на свои глаза. Валера, мы тебя всегда поддерживаем. Далее пишет Саня из Москвы, 39, холост, могу написать тебе бит и мелодию на компе. Сань, ну ты наш человек, нам такие нужны, активные и творческие, да? Из недостатков слишком добрый, не люблю ругаться, много работаю на себя, а еще матерюсь за рулем иногда. Сань, ну кто этого не делает, да? Давай так. Недостатков слишком добрый, но надо в меру, да, в меру, чтобы и успеть свою доброту где-то и приостановить, там, где недобро. Далее, еще есть послание какое, давайте посмотрим в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Если вы еще не успели оставить анкету о себе, то переходите прямо сейчас и рассказывайте. Так, Валерий у нас уже был. Вот еще есть пару приветов, давайте их тоже зачитаем. Привет, меня зовут просто Влад. Привет тебе, Влад. От Александра. Виолеточка, передай, пожалуйста, привет Валентину Нечаеву и Павлу Мурину. Они сейчас на работе. Да, передаем такой привет. Друзья, ну и жду ваши мобильные телефончики в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем мобильном приложении «Рекорд». Оставляйте их прямо сейчас. Наберу кому-то из вас уже совсем скоро. Это «Рекорд Пати», и мы соединяемся.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

рассказывать о себе, не забывать прикреплять свою фотографию и, конечно же, рассказывать, кого вы ищете, или, может быть, просто знакомых или свою вторую половинку, обязательно об этом сообщайте. Давайте еще пару сообщений прочитаем. Пишет Антоха. Виолетта, привет, я Антоха из Казани. Ждем долгожданную доченьку. Всем мира и добра, рекорд навсегда. Привет, Радио Рекорд. Передаю привет своей семье от Антона в город Курск. Ну и, друзья, напомню, что запись этого эфира будет доступна в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег Пати. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Сейчас расскажу еще немножечко о своем телеграм-канале. Переходите туда, называется он Виолетта Юшкина. Буду рада видеть вас там. Ежедневно выходят различные новости и треки. Переходите и подписывайтесь. Друзья, я желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте! Это было шоу Рекорд Пати. До скорых встреч!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!